Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.

0: театри машҳури Метрополитен Опера яке аз бузургтарин ва бонуфустарин театрҳо дар ҷаҳон ба шумор меравад. Ин театр дар шаҳри Нью-Йорки Амрико ҷойгир мебошад. Метрополитен Опера соли 1873 таъсис ёфтааст. Бинои имрӯзаи театр соли 1966 бо созӣ ва ифтитоҳ гардид, ки дорои толори бузурги замонавӣ бо зиёда аз 3800 ҷои нишаст мебошад. Ин театр бо саҳнаҳои бузург, таҷҳизоти пешрафта ва дастгоҳҳои садоии сифаташон аъло машҳур аст. Равшансозии даруни театр хеле хуб буда, чароғҳои бузурги булорӣ ба намои даруни он зебоии хосезам менамоянд. Дар Метрополитен Опера ҳар сол даҳҳо намоишҳои операи классикӣ ва муосир баргузор мешаванд. Асарҳои оҳангсозони бузурге чун Джузеппе Верди ва Пётр Чайковский дар ин саҳна пайваста иҷро мегарданд. Ин театр инчунин бо пахши мустақими намоишҳо ба кинотеатрҳо ва шабакаҳои телевизионӣ дар саросари ҷаҳон машҳур аст, ки ба миллионҳо тамошобин имкон медиҳад аз санъати театру опера баҳра баранд. Имрӯз Метрополитен Опера на танҳо як театр, балки рамзи санъати олӣ мебошад, ки бо барномаҳои сатҳи баланди худ дилҳои мухлисонро тасхир мекунад.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блог «Радио Фарханг». Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые новости. Спасибо, что вы проводите это время вместе с нами. И мы начинаем наш эфир. Уважаемые радиослушатели, сейчас послушайте последние новости, происходящие в республике и в мире. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Сегодня в Душанбе состоялось 8-е заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего экономического сотрудничества в различных секторах, включая торговлю, инвестиции, сельское хозяйство, энергетику, образование, банковское дело, науку и технологии, туризм, молодежную политику, спорт.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений и подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многогранного сотрудничества, а также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского союза и других международных организаций. Теперь важные рекомендации по беременности, родам и уходу за новорожденным доступны в смартфоне. В рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Таджикистана развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов в сфере здравоохранения. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики, реализация мобильной программы «Безопасные роды» для учреждений первичной медико-санитарной помощи в пилотных городах и районах позволит повысить осведомленность населения об охране здоровья матери и ребенка, предотвратить осложнения беременности и посодействовать безопасным родам. С помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинские учреждения. Мы прекрасно понимаем, что цифровизация сектора здравоохранения – это не только требования времени, но и важный фактор повышения качества медицинских услуг. Поэтому внедрение таких приложений может способствовать повышению эффективности услуг, укреплению отношений между врачами и пациентами и предоставлению населения более широкого доступа к медицинской информации, подчеркнули в министерстве. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого под названием «Основы современных прав человека и культурного многообразия в декларации Кира Великого». Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, данная конференция была посвящена декларации ЮНЕСКО под названием «Столпы Кира», основополагающая декларация прав человека и культурного многообразия, а также в связи с провозглашением Генеральной Ассамблеи ООН 2027 года Международным годом правовой грамотности, которые были приняты и провозглашены в 2025 году по инициативе Республики Таджикистан. В работе конференции приняли участие представители государств-членов ЮНЕСКО, отечественные и зарубежные ученые и эксперты. В ходе мероприятия обсуждалось историческое значение Декларации Кира как основополагающий документ в области прав человека, религиозной терпимости и культурного многообразия, а также его актуальность в современном мире. Генеральная ассамблея ООН избрала главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов ассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокурис заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию ассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. И последняя информация. В Москве состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых приняла участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии и укреплении сотрудничества в рамках организации. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

мавҷем ки осудагии мо адами мост. Мо зиндабаронем ки ором надорем. Радиои фарҳанг мавҷест ки онро бояд шунед.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя».

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь,